0: Зігтя нек успут.
1: Покачеш лепшка.
2: Како те мам рада?
3: Златарна аура. З Накитом ти помагамо изразити любизен.
4: Заготовлен сервис им поправило Накита.
3: Златарна аура. У Европарку Марибор.
5: Италко кимарика. Италко кимарика. Италко кимарика!
6: Италко керамика. Паркирище при Леклерко. Италко Пикассе.